0: собаку, бы приду ногу купими.
1: Ти я спрячу это.
0: На любовта и лянуту, на радостта и болка ту.
1: Ти я.
0: Една случайна среща и случайен поглед.
1: Ти я с открили.
0: Съвсем случайно,